0: sonando la música de tu vida.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник»,